0: штук. Спустя год на сцене появился самый большой в мире пассажирский лайнер – 747. Размах его крыльев был больше, чем протяженность первого полета братьев Райт. Однако полоса удачи...
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самый верный способ справиться с соблазном – струсить. Марк Твен.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Следите за вашей речью. Она показатель того, что вас наполняет. Аму-мом.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Удивительно, как охотно люди сражаются за религию и как неохотно живут по ее предписаниям. Георг Лихтенберг.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Можно полагать, что судьба распоряжается половиной наших поступков. Но управлять другой половиной она предоставляет нам самим. Никола Макиавелли.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: Здравствуйте, у микрофона Елизавета Ласточкина. Суд привлек Министерство культуры РФ к делу об изъятии участка у пермского цирка. Иск подала администрация города. Чиновникам нужны 500 квадратных метров земли для строительства проезда. Взамен Росгосцирку заплатит чуть более 1,4 миллиона рублей. Следующее заседание состоится 21 мая. Напомним, пермский цирк могут включить в программу реконструкции. Планируется заменить витражи, добавить подсветку. Работы пока не начинались из-за отсутствия финансирования. Пермский край вошел в тройку сильнейших регионов России по клиентоцентричности. Центр оптимизации госуслуг, созданный на базе краевого МФЦ, занял призовое место на всероссийском конкурсе «Лидер клиентоцентричности». Его проект упростил получение разрешений на сделки с имуществом несовершеннолетних. Раньше требовалось до 14 справок и ожидания до месяца. Сейчас всего 9 документов, а разрешение выдают прямо в МФЦ. Награждение прошло в Красноярск. Всего на конкурс представили более 200 практик из 58 регионов. В Перми обработали от клещей центральные общественные пространства. Средства распылили на эспланаде, газонах по улице Ленина, на бульваре Комсомольского проспекта, в Театральном саду, саду имени Гоголя, а также на улицах Попова и Татищева. Кроме того, карцинная обработка началась в лесничествах. Ее проводят рядом с экотропами и зонами отдыха. Власти подчеркивают, раствор безопасен для людей и окружающей среды. За эстафетой на призы газеты «Звезда» в Перми следили около 8 тысяч зрителей. В соревнованиях 1 мая участвовало почти 2 тысячи спортсменов из школ, вузов, колледжей и трудовых коллективов. В этом году из-за безопасности бежали только взрослые пермские школы. Эстафету впервые после реконструкции провели на стадионе «Юность», а комментировал ее Дмитрий Губерниев. В забеге среди вузов победили политехник, среди профессиональных колледжей – колледж Олимпийского резерва, а среди школ – инженерная школа имени Ломоносова. На первом месте среди команд трудовых коллективов оказался ПМУ ОХК «Уралхим». В Перми запустили 10 фонтанов. До 15 апреля все городские фонтаны были законсервированы. При подготовке на 5 объектах на улице Ласвинской, сквере Уральских добровольцев и Олега Новоселова, а также в саду 250-летия города нашли проблемы с гидроизоляцией. Их ремонтируют. Работу завершат до 15 мая. Сейчас фонтаны работают в будни с 12 дня до полуночи, а выходные с 9 утра до часу ночи. На эспланаде традиционно идут светомузыкальные шоу «Театральный фонтан» с 21.45 до 22.00, а у ЗАГС собрания с 22.45 до 23.00. Вот пока и все новости к этому часу. С вами была Елизавета Ласточкина, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – это вопросы, а не ответы. Рэй Брэдбери.

0: только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Говори прямо, если хочешь, чтобы тебя понимали. Туве Янсен.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Альберт Эйнштейн.

0: Белое радио.
1: Белое радио.
2: 96,6 FM.
1: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: Сделано в Березниках.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Гармония – это сочетание противоположностей. Аристотель.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигата. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Ну, допустим, ты пробил головой стену. И что же ты будешь делать в соседней камере? Станислав Ежелец.

Идет война, папа. Мечи из ножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

вижу людей, папа. Потухшие глаза, разрушенные мечты. Фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается. А между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем, у кого есть сердце.

что могу говорить с тобой об этом, папа? Что не пришло еще время прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Можно закрыть глаза на то, что ты видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь. Фридрих Ницше.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
2: Новости Прикамья.
3: Здравствуйте, у микрофона Елизавета Ласточкина. Апелляционный суд признал законной позицию пермского УФАС по делу о картельном сговоре двух перевозчиков ООО «Автобан» и индивидуального предпринимателя Кенина. Антимонопольная служба установила, что они скоординировали действия на торгах по оказанию транспортных услуг для Нижегородской больницы. В результате один из участников предложил минимально возможное снижение цены и выиграл контракт стоимостью более 1 миллиона рублей, а второй от торгов просто отказался. Перевозчики пытались оспорить решение УФАС сначала в арбитражном суде Пермского края, затем в апелляционной инстанции, но безуспешно. «Автобан» оштрафован на 157 тысяч рублей, ИП «Кенин» на 20 тысяч. Компания-нарушитель зарегистрирована в Перми. В Красновишерске обязанности по теплоснабжению переходят от частной компании к муниципалитету. Концессионер ООО «Теплосети» начал процедуру ликвидации из-за серьезных финансовых проблем. В том числе речь идет об исковой нагрузке в размере около 200 миллионов рублей. Компания обязуется завершить текущий отопительный сезон, после чего передаст все имущество муниципалитету. Подготовка к следующему отопительному сезону будет вестись уже муниципальным предприятием при поддержке региональных властей. Директор Пермской художественной галереи Юрия Таврезян получила звание заслуженного работника культуры РФ. Указ подписал президент, награду ей присвоили за 40-летнюю работу, вклад в сохранение искусства края. При Таврезян галерея наконец приехала в новое здание, его строили с 2021 года, открыли только в декабре прошлого. Площадь выставочных пространств выросла в 7 раз. Теперь там покажут сотни экспонатов, которые раньше никто не видел. Вот пока и все новости к этому часу. С вами была Елизавета Ласточкина, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается и после мата. Айзек Азимов.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада Центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада Центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.
4: Белое радио. Замедляемся.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Женщины с мужской судьбой встречаются редко, а мужчины с женской часто. Японская пословица.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет. Артур Блох.

0: Белое радио.
1: Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив. Группа «Король и Шут».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда только сойдя со сцены, можно узнать, какую роль ты играл. Станислав Ежелец.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Один из законов жизни гласит: как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда состоит в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андре Жид.

0: Проактивные Березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, это рубрика «Проактивные Березники». С вами Максим Станкевич. И сегодня у нас в гостях в студии мастера Центра здоровья «Инь-Ян». Ребята, всем привет.
2: Привет, привет.
3: Всех приветствую.
4: Здравствуйте, Максим.
1: Друзья, вот меня поприветствовал Даниил Шитов, наш чайный мастер. Также в студии Марина Герман, мастер энергопрактик. И Мария Джумаева, инструктор по йоге и телесным практикам. И сегодня мы у идейного вдохновителя Центра здоровья «Инь-Ян» у Марии узнаем, что сегодня, что на сегодняшний день Центр здоровья «Инь-Ян».
2: Всем привет еще раз. Центр здоровья «Инь-Ян». Сегодня это место, где люди оздоравливаются с помощью массажей, практик оздоровительных. Это йога, это гимнастика, это детская йога. Также мы проводим много мероприятий интересных, сплочаем людей около себя. Это музыкальные мероприятия, киночай. Мы организуем разные путешествия в горы, сплавы.
1: Одним словом, экотуризм.
2: Экотуризм, да. И придумываем разные новые проекты, которые могли бы заинтересовать вас.
1: И, насколько я понял, в мае мы решили запустить новый проект, который бы объединял всю семью.
2: Да, в мае, 11 мая, мы запускаем проект, который будет направлен на объединение, сплочение семьи.

0: На детей, на мужа, совсем с другой стороны зайти в качество коммуникаций. Меня так это вдохновило и порадовало, я с удовольствием откликнулась, потому что знать, какие языки любви твоей семьи, как с ними можно по-другому коммуницировать, а на другой эволюционный виток, как можно перейти. И на выходе, я думаю, все насладятся, узнают, как можно по-другому, узнают, как можно налюбливать по-другому и вообще в семье создать другую атмосферу, более качественную, более тонкую, и проживая дальше свою удивительную, счастливую, семейную жизнь. И даже если я хочу сейчас обратиться к мамам, которые растят деток, мамочка одна растит деток, папа один растит деток, вы также можете к нам присоединиться.
1: И давайте вот более подробно остановимся на том, что будет предложено для объединения, для познания себя, для познания именно своих семейных связей.
2: Да, давайте я расскажу о том, что у нас уже есть, какие практики мы запланировали, какие мероприятия. Более подробно вы сможете узнать о них в нашей группе ВКонтакте. Суть этого проекта – объединить в одном процессе, в одном пространстве всю семью. И маму, и папу, и ребенка, чтобы мы вместе через наших мастеров
1: научили семью обниматься.
0: Ну, вам смешно, кто-то не обнимается. А еще знаете, какая идея пришла? А еще с радостью некоторые бабушки с внуками придут, если родители заняты или в командировке.
1: Да, вот, например, как выглядит на практике семейная йога?
2: Семейная йога – это в основном один взрослый и ребенок. Как это, допустим, в паре? У нас будет семейная йога в том плане, что это будет ребенок и взрослый. Будет парная йога, где мужчина и женщина, и будет отдельная практика, детская йога, там, где только один ребенок приходит.
1: Так, и Марина хотела что-то еще прокомментировать про семейную йогу.
0: Это здорово, когда это в парах, потому что это новые нейронные связи, новая качественная коммуникация, когда мы никогда... Можно, кстати, я думаю, неподготовленно тоже, Маша, можно людям прийти и паре позаниматься йогой первый раз в своей жизни. Неподготовленным, неспортивным людям. И вовлечься в это.
2: Но йога, она будет начинаться очень мягко. То есть мы будем начинать с гимнастики, зарядки и постепенно уходить, может быть, в более сложные упражнения. Все будет зависеть от того, кто придет и с какими... Насколько он будет физически подготовлен.
0: Не будем пугать слушателей словом «сложно», потому что это по силам неподготовленным людям. Я думаю, это настолько ты классный мастер, можешь провести это все мягко. Но то, что что-то новое появится в голове, это 100%.
1: Да, что еще будет предложено?
0: Чувственное касание. Потому что когда у пары все хорошо, иногда, вот когда все так ровно, 15 лет мы живем, и все друг про друга знаем, а хочется чего-то другого, более глубокого. И поэтому я буду передавать, что такое 5 языков любви. Кто-то читал, и кто-то знает, что такое 5 языков любви.
1: На эту практику мы приглашаем только родителей, и я так понимаю?
0: Только родителей, да. 18+. 18+, потому что иногда нужно и образовываться, и в сексуальном плане, и в телесном плане, и мужчине по-другому посмотреть на женщину, а женщине по-другому посмотреть на мужчину. И искусство чувственных касаний, я думаю, это та тема, в которую нужно ходить, особенно кто телесники, кто любит прикосновения, у кого с этим дефицит, даже хотя бы у одного партнера, всегда можно себя углубить, прокачать, образовывать, чтобы по-другому на это посмотреть и привнести это в семейную жизнь. Это качество новое, которое вы можете взять, обрести за этот месяц.
1: Тогда возникает такой вопрос. А если, допустим, пара, ну, в режиме, скажем так, не конфликта, но в режиме такого охлаждения, есть ли смысл? И, например, кто-то один хочет пойти, да, как на психотерапию, например, а второй говорит, нет, я не хочу. Есть ли смысл идти человеку одному, без партнера?
0: 100% есть, потому что, во-первых, на чудесном проекте будет психотерапевт, будут такие мастера, и вот эти крупицы мудрости, крупицы другого подхода можно, женщина или мужчина принесет в семью. И когда уже один другую радиацию источает в поле и в пространство, и он настроен на дружелюбие, на качественное взаимоотношение, и один что-то хочет поменять, все, уже все внутри семьи начинает меняться. Потому что один

0: Один захотел оздоровить отношения и выйти из скрытого латентного конфликта и из недоговоренностей. А так как на проекте будет психотерапевт, можно смело задать ему любой вопрос. Конфиденциальность гарантирую.
1: Тогда, Марин, давай вот чуть подробнее про психотерапевта, который будет на проекте.
0: На проекте у нас будет психотерапевт, его зовут Виталий Струнин. У него прекрасный навык общения и коммуникации, работы и с детьми, и со взрослыми. Поэтому на проекты даже женщины и мужчины заходят. Они могут получить ответы на свои вопросы, потому что когда хочется качественную коммуникацию, когда ребенок сидит в телефоне, либо что-то болит, и не всегда партнеры могут друг другу озвучить. Такое тоже бывает, такое болит. Ну, посмотрим на свои характеры, что можно сделать с собой, со своими мыслями, со своими стратегиями поведенческими, которые против нас работают, и как можно по-другому посмотреть на себя, на членов своей семьи, снять вот эту вот претензионность и направить и мысли, и поведение, которое формирует характер, на дружелюбие и на другое качество, и на другую атмосферу.
2: Большинство мероприятий в программе, они будут направлены именно на психотерапию. Даже те практики телесные, которые будут, они на психосоматику. Максим, вот расскажи о своем проекте новом про выброс энергии.
0: А можно лирическое отступление? Как мне понравилось про психосоматику, потому что тело наше никогда не врет. И работа с телом — это расчудесный инструмент, потому что из тела можно очень экологично, мягко, не открывая рот свой, это привет интровертам, это для интровертов, кто зайдет на проект, молча выгружать из тела. И вот мы так коллегу послушаем с большой радостью. Поделись с нами, поделись с слушателями.
1: Да, друзья, давайте поделюсь. Есть в современном у нас лексиконе такое модное слово «психосоматика», и все его понимают по-разному, но смысл примерно в том, что наши психологические проблемы, наше нервное напряжение, наше нервное истощение, усталость, они накладываются на тело. И у нас в проекте будет несколько мероприятий, которые будут через взаимодействие на тело расслаблять и успокаивать вашу психику. Это, например, театр прикосновений. А также у нас в проекте будет запущен новый формат, назовем его так, выплеск агрессии, выплеск энергии. У нас будут боксерские перчатки, у нас будут специальные мешки, у нас будут макевары. То есть это приспособление, где любой человек, дети, взрослые, женщины, мужчины, мы будем выплескивать энергию, но специальными, скажем так, методиками, в том числе и с элементами рукопашного боя, с элементами самозащиты. То есть человек не только будет развиваться физически, но и приобретет некие навыки самозащиты. И все это у нас в студии.
2: Все это мы украсим еще досуговыми мероприятиями. Будет организован киночай, где мы будем показывать семейный фильм какой-нибудь очень классный. И все это будет сопровождаться чайной церемонией. А чайной церемонии...
1: Вот здесь у нас Даниил вступает в разговор, да?
2: Да.
1: Даниил, как ты пришел к чаю и в чем его суть вот на нашем мероприятии?
3: Ну, это скорее не я пришел к чаю, а чай пришел ко мне. И суть присутствия чая в любом мероприятии, как и в жизни, наверное, одна. Просто более углубленно погрузиться в процесс. Чай в этом помогает. Помогает сосредоточиться на том, чем ты занимаешься. Помогает отбросить лишние мысли, усталость, шум в голове. Просто помогает расслабить тело, расслабить голову.
1: Кому-то помогает пообщаться.
3: Кому-то помогает пообщаться, кому-то помогает помолчать. Каждому по запросу.
0: Это украшение, я считаю. Вообще чайная церемония и киночай – это такое украшение. Потому что я сама хожу в студию «Иньяй» на киночай. Это, знаете, такой тюленинг такой классный, когда все ложатся, огромный экран, на пледики, на одеялки, на подушечки. Кто-то в обнимочку, кто-то все вместе. Кто-то просто вот растворяется в экране. И рядом чайный столик большой. Ты захочешь, ты вкушаешь этот чай. Это очень вкусно. Мастер чайных церемоний Даниил переливает это все. Это такая медитация. За этим смотреть-то очень эстетично и интересно. И потом такое обсуждение, потому что у каждого свой инсайт, у каждого свои выводы по фильму. И хорошо когда-то и дети, и родители. И интересно очень послушать и мужа своего, и ребенка своего. И ты такая, ух ты, а дома-то я бы этого и не услышала, а тут другая атмосфера. И иногда наши близкие в такой атмосфере совсем открываются по-другому. Поэтому киночай – это топчик. И чайные церемонии – мой рекомендацион.
2: Да, кроме йоги, мы еще решили включить в программу интуитивные танцы. Интуитивные танцы нам приведет Марина. Марина, расскажи, пожалуйста, о чем это?
0: Мы пойдем в две наши бессознательные, в две наши базовые энергии, сходим во внутреннюю женщину, если будут присутствовать женщины. Мужчины сходят в свою силу, в своего внутреннего мужчину. Это будет, безусловно, новый уникальный опыт, потому что погружаться в свое бессознательное – это очень легко и неподготовленным людям, и это можно без психотерапии. И на выходе это, знаете, такая хорошая, качественная связь с собой, со своими чувствами, со своим телом, у кого этой связи нет, прочувствовать себя. Ну и будет классная подборка, 100% подъем энергетики гарантирую.
2: Ну и 13 июня у нас закрытие проекта. Закрываем мы проект пикником. Мы будем выезжать на природу, будем веселиться, будем играть. Будем вкусно кушать.
0: Жечь костер,
2: пить чай китайский.
0: Ой, у нас для вас какое-то приготовлено такое классное блюдо. Вы такое еще никогда не ели. Блюдо перуанских индейцев. Вам зайдет 100%. Подытожим. Это будет кураж, это будет радость, подобранный классный лунный день для этого. Потому что это будет незабываемо, 100%.
1: Друзья, мы недаром уточнили про лунный день, потому что у нас Марина энергопрактик, она многие вещи согласовывает вот с этим небесным.
0: С луной, только с луной. Женщина-луна.
1: Да. Ну и давайте вот подведем итог. Несколько слов. Что это? То есть этот проект – это про общение, про касание, про сближение.
0: Про новый виток в эволюции семьи.
1: Да. Ну и, друзья, несколько пожеланий нашим слушателям. От Даниила.
3: Желаю всем вкусного чаепития.
1: Всегда и везде.
3: Всегда и везде. Чай никогда не бывает лишним, и ему всегда найдется место в любом мероприятии.
1: Марин.
0: Идите в новое, ничего не бойтесь, смелее. Новые нейронные связи, новая коммуникация. 100% это вас будет радовать. Пусть ум боится, а душа-то хочет.
2: Мы ждем вас в нашем центре. Я желаю всем здоровья, легкости и удивительной жизни.
1: Друзья, Центр здоровья находится у нас в Березняках, в центре города, на улице Пятилетки, 44. И я тоже пожелаю несколько слов. Я рекомендую вам, экспериментируйте, пробуйте, ищите и получайте удовольствие от жизни.
0: А можно вдогонку?
1: Конечно.
0: Если кто-то, чердень, красновиша, с Губаха, Соликамск, очень захотели, так вы приедьте на выходные. У нас такое классное расписание, можно приехать пятница, суббота, насладиться, кайфануть и порадоваться. И порадовать членов своей семьи.
1: С хостелом поможем.
0: Ориентиры покажем.
1: Ну что ж, всем пока.
0: До свидания всем.
2: До свидания.
4: Проактивные Березники. О том, что происходит в нашем городе.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Воробей в клетке для орлов свободен. Станислав Ежелец.

0: Белое радио.
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: 96.6 FM. Белое радио.
0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер — медиагруппа «Магма».
3: Новости Прикамья.
4: Здравствуйте, у микрофона Елизавета Ласточкина. Суд привлек Министерство культуры РФ к делу об изъятии участка у пермского цирка. Иск подала администрация города. Чиновникам нужны 500 квадратных метров земли для строительства проезда. Взамен Росгосцирку заплатит чуть более 1,4 миллиона рублей. Следующее заседание состоится 21 мая. Напомним, пермский цирк могут включить в программу реконструкции. Планируется заменить витражи, добавить подсветку. Работы пока не начинались из-за отсутствия финансирования. Пермский край вошел в тройку сильнейших регионов России по клиентоцентричности. Центр оптимизации госуслуг, созданный на базе краевого МФЦ, занял призовое место на всероссийском конкурсе «Лидер клиентоцентричности». Его проект упростил получение разрешения на сделки с имуществом несовершеннолетних. Раньше требовалось до 14 справок и ожидания до месяца. Сейчас всего 9 документов, а разрешение выдают прямо в МФЦ. Награждение прошло в Красноярск. Всего на конкурс представили более 200 практик из 58 регионов. В Перми обработали от клещей центральные общественные пространства. Средства распылили на эспланаде, газонах по улице Ленина, на бульваре Комсомольского проспекта, в Театральном саду, саду имени Гоголя, а также на улицах Попова и Татищева. Кроме того, карцинная обработка началась в лесничествах. Ее проводят рядом с экотропами и зонами отдыха. Власти подчеркивают, раствор безопасен для людей и окружающей среды. За эстафетой на призы газеты «Звезда» в Перми следили около 8 тысяч зрителей. В соревнованиях 1 мая участвовало почти 2 тысячи спортсменов из школ, вузов, колледжей и трудовых коллективов. В этом году из-за безопасности бежали только взрослые пермские школы. Эстафету впервые после реконструкции провели на стадионе «Юность», а комментировал ее Дмитрий Губерниев. В забеге среди вузов победили политехник, среди профессиональных колледжей — колледж Олимпийского резерва, а среди школ — инженерная школа имени Ломоносова. На первом месте среди команд трудовых коллективов оказался ПМУ ОХК «Уралхим». В Перми запустили 10 фонтанов. До 15 апреля все городские фонтаны были законсервированы. При подготовке на 5 объектах на улице Ласвинской, сквере Уральских добровольцев и Олега Новоселова, а также в саду 250-летия города нашли проблемы с гидроизоляцией. Их ремонтируют. Работу завершат до 15 мая. Сейчас фонтаны работают в будни с 12 дня до полуночи, а выходные с 9 утра до часу ночи. На эспланаде традиционно идут светомузыкальные шоу. Театральный фонтан с 21.45 до 22.00, а у ЗАГС собрания с 22.45 до 23.00. Вот пока и все новости к этому часу. С вами была Елизавета Ласточкина, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
2: Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров.
3: Белое радио.
2: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить. Оша.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нерешительность – это признак душевного упадка у молодых и физического угасания у взрослых. Оскар Уайльд.

зим. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
2: 96,6 FM.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.
4: Коллекция редкостей.
5: Отечественный эксклюзив.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Обычно сначала человек демонстрирует все лучшее, что в нем есть. Потом он демонстрирует то, что есть на самом деле. Психологическая мудрость.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока не будет готов намордник. Фридрих Ницше.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Логика приведет вас из пункта А в пункт Б. Воображение приведет вас куда угодно. Альберт Эйнштейн.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96.6 FM.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чтобы добиться чего-то, необходимо иметь две вещи: план и недостаток времени. Леонард Бернстайн.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. Альбер Камю.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди любят мысли, которые не заставляют задумываться. Станислав Ежелец.

0: Музыка без слов.
1: Просто музыка.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мудрость. Мыслить с пессимизмом, действовать с оптимизмом. Герман Гёссе.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Помните, не получить желаемого – это иногда и есть везение. Далай-лама.

0: Honestly.
1: Для серьезных мужчин и чувственных женщин. Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: У глупца есть как минимум одно преимущество перед умным. Он всегда доволен собой. Наполеон Бонапарт.

0: В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюженков. Здравствуйте. В Перми 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он объяснил, что такое решение принято исходя из требований безопасности. В последние дни участились атаки вражеских беспилотников на наш регион и наших соседей по Приволжскому федеральному округу, сообщил Дмитрий Махонин. Напомним, что акция «Бессмертный полк» в прошлом году впервые с 2022 года прошла в Перми в формате шествия. В нем приняли участие более 50 тысяч человек. В регионе организовано порядка 1500 точек бесплатного доступа к Wi-Fi. Мера введена на фоне временных ограничений мобильного интернета. Бесплатные точки размещены в общественных местах, в том числе в МФЦ. Найти их можно через портал «Управляем вместе», а также в чат-боте мессенджера «Макс». При этом голосовая связь, проводной интернет, а также домашние и служебные сети продолжают работать в обычном режиме. Также сохраняется доступ к ряду государственных онлайн-сервисов, входящих в белый список Минцифры России. Обеспечение доступа к связи и интернету реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». В группе «Уралхим» стартовал второй чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования проходят в два этапа – региональный на площадках предприятий и корпоративный финал. Участники показывают свое мастерство в 8 номинациях, среди которых лаборант химического анализа, линейный руководитель на производстве, машинист тепловоза, сварщик, электромонтер, газоспасатель и другие. В апреле первые этапы уже прошли в пермских филиалах ПМУ и АЗОТ. Корпоративный финал состоится в октябре в Кирово-Чепецке. Организаторы отмечают, что чемпионат не только выявляет лучших специалистов, но и повышает престиж рабочих профессий. Губаха вошла в топ-10 локаций для путешествий по России. Топ малых городов с населением не более 50 тысяч человек подготовили Русское географическое общество и Авито путешествия. Кроме Губахи, в лидерах оказались Рогачева, Вытегра, Свияжск, Высокая гора и другие. По данным экспертов, популярность Губахи у туристов за последний год выросла в два раза. В списке обязательных мест для посещения выделяют декорации к фильму «Сердце Пармы», «Гору Крестов», Каменный город, Губахинские пещеры и сквер Уральский океан. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюженков, служба новостей медиагруппы «Магма».

будет просто волшебно. Пока в наших жилах течет кровь, мы будем любить непременно. Пока в наших жилах течет кровь, все будет просто волшебно. Пока не остынут.

Бесконечность любви такова, что конец никогда не настанет, даже если устанет вертеться земля. Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди слишком часто ненавидят себя за невозможность быть тем, кем они не являются и никогда не смогут быть. Ирвин Уэлш.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Сначала жить, потом философствовать. Древнеримское изречение –

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом. Жан-Поль.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человека делает человеком в большей степени то, о чем он умалчивает, нежели то, что он говорит. Альбер Камю.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится. Станислав Ежелец.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция. В эфире Белого радио выпуск новостей. Информационный партнер – медиагруппа «Магма».
1: Новости Прикамья.
2: У микрофона Андрей Дюжунков. Здравствуйте. Пермский край 5 мая принял участие во всероссийской акции «Храним огонь победы». Одновременно в 12 регионах страны открыли вечные огни на новых и реконструированных мемориалах в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и участник специальной военной операции Сергей Мысягин. Они зажгли вечный огонь в поселке Юго-Камский Пермского округа. Сюда в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован завод «Дормашина», на котором наши земляки создавали мины для нужд фронта. На старт 96-й эстафеты на призы газеты «Звезда» вышли команды 44 предприятий и компаний. Общее количество участников корпоративных команд превысило 600 человек. Последние несколько лет количество корпоративных команд продолжает расти. По данным итоговых протоколов, за 2022 год на старт эстафеты вышло менее 20 команд трудовых коллективов, за 2023 год 26 команд, в 2025 году 54. Об этом рассказал генеральный директор акционерного общества газеты «Звезда» Андрей Творогов. В группе «Уралхим» стартовал второй чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соревнования проходят в два этапа – региональный на площадках предприятий и корпоративный финал. Участники показывают свое мастерство в 8 номинациях, среди которых лаборант химического анализа, линейный руководитель на производстве, машинист тепловоза, сварщик, электромонтер, газоспасатель и другие. В апреле первые этапы уже прошли в пермских филиалах ПМУ и АЗОТ. Корпоративный финал состоится в октябре в Кирово-Чепецке. Организаторы отмечают, что чемпионат не только выявляет лучших специалистов, но и повышает престиж рабочих профессий. На севере Пермского края проверили водоемы на наличие возбудителя тулеремии. Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, анализ проб не выявил опасной инфекции. Обследование провели в апреле в Красновишерском, Чердынском и Соликамском округах с использованием мобильных лабораторий. Специалисты отмечают, что тулеремия – это опасное заболевание, однако в проверенных водоемах угрозы не обнаружено. Это было последнее сообщение выпуска. Андрей Дюжунков, служба новостей медиагруппы «Магма».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио. Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Никогда не смейся над чужим настоящим. Ты еще не знаешь своего будущего. Арабская пословица.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково справедливо для тела и для ума. Бенджамин Франклин.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Неофита. Действует до 31 мая 2026 года.
0: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

стеклах домов. Музыка льется, звучат аккорды, мелодии все быстрее. Без слов, без слов. Жизнь продолжается, все идет как во сне, и сон прекрасен.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Когда мы кричим на детей, они не перестают нас любить. Они перестают любить себя.

0: Музыка для ума. Музыка для души.
1: Коллекция редкостей.
0: Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам.
1: Отечественный эксклюзив.
0: На Белом радио.

0: Новым автомобилем? Май. Идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
1: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
2: Белая.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если перед тобой великая цель, а возможности ограничены, все равно действуй. Ибо только через действие могут возрасти твои возможности. Шри Аурабинда.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда, докопавшись до правды, хочется закопать ее обратно.

пасмурно. Самый легкий путь может быть самым опасным. Злой человек внутри может быть самым прекрасным. Родники, в жизни нет логики. Здравствуй. Наш мир лунопарк. Бывает, что хочется спрыгнуть с этих качелей и жить просто так. Но мы ищем пути к неприступным воротам. Здесь даже ангелы ходят босиком по болоту.

играть по своим правилам. Как бы там ни было, близкие поняли все правильно. А что в сердцах залетело, не убило, не ранило. Мы делаем дело честно, а

ошибаетесь. Новый день, что он нам несет? Что там выпадет, счет или нечет?

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Добрый вечер. Если уж наткнулся на профессионала, доверяй ему. Бывалым ведомо намного больше, нежели новичкам. Сегодня расскажу вам арабскую сказку «Встреча с бедуином». Устраивайтесь поудобнее. Один арабский торговец потерял в пустыне своего товарища с верблюдом. Целый день искал он его и не мог найти, а вечером повстречал бедуина. Араб обрадовался и начал расспрашивать. «Товарищ твой толстый и хромой?» – спросил бедуин. «В руках у него была палка, а верблюд его был одноглазый и вез финики, да? Я не видел их вообще, и со вчерашнего дня я никого, кроме тебя, не встречал». «Ты что, смеешься надо мной?» – гневно прервал его араб. «Да-да, я не видел его», – спокойно повторил бедуин. «И все же я знаю, что он долго отдыхал под этой пальмой, а потом отправился по направлению к Сирии. И все это было часа три тому назад». «Откуда же ты знаешь все это, если ты не видел?» – воскликнул араб. «Посмотри на эти следы. Это следы ступни человека. Это след верблюжьего копыта. А это отпечаток палки. Посмотри на следы человека. Видишь, отпечаток левой ноги глубже и больше, чем правой. Не говорит ли это о том, что человек, проходивший здесь, хромой? Теперь сравни его следы и мои. Он оставил более глубокие отпечатки, чем оставляю я. Разве это не значит, что он более тучный?» Араб удивился и сказал: «Все это очень хорошо, но скажи, как ты узнал, что у верблюда один глаз? Ведь глазом-то он не касался песка». «Это верно», – засмеялся бедуин. «Глаз его не касался земли. Но разве ты не видишь, что верблюд щипал траву только с правой стороны? И разве это не говорит о том, что у верблюда один глаз, и поэтому он видит только одну сторону дороги?» Еще больше изумился араб и спросил: «А какой след оставили финики?» Бедуин прошел вперед шагов 20 и заметил: «Посмотри на этих муравьев, которые здесь собрались. Разве ты не видишь, что их привлек сок фиников?» Араб долго молчал, а потом спросил наконец: «А время? Как ты мог определить время?» Бедуин указал на пальму и произнес: «Посмотри сюда. Неужели ты не видишь, что твой товарищ отдыхал здесь со своим верблюдом?» «Но как же ты догадался, что это было 3 часа тому назад?» Бедуин снова рассмеялся и объяснил: «Посмотри на тень от пальмы. Ведь не думаешь же ты, что человек откажется от прохлады и сядет отдыхать на солнце? Конечно, твой товарищ был в тени. Я кочевник и знаю, что нужно около 3 часов, чтобы тень от места его привала переместилась на то место, где она сейчас». Как часто мы уверены в том, что наши представления о мире должны совпадать с остальными. В одной и той же пустыне можно находиться по-разному. Кочевник, живущий там всю жизнь, видит ее иначе, нежели торговец, появляющийся в пустыне раз от раза. Раз уж вам повезло встретиться с профессионалом, придется ему доверять. Иначе зачем вообще спрашивать совета у тех, кого считаешь вроде бы более сведущими в деле? Торговцу повезло в том, что бедуин вообще счел нужным объяснять свои выводы, а мог бы ведь пожать плечами и пройти мимо. Мир знает и такие сказки. Спокойной ночи.
2: Белое радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мир принадлежит оптимистам. Пессимисты – всего лишь зрители. Франсуа Гизо.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджера отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Доверие, как бумага. Раз помнешь, идеальным оно уже не будет никогда. Как не равняй. Оша.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя. Зигмунд Фрейд.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Give me silence.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в нашем эфире, также архив программ имеется на сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о появлении на свет компании, которая подарила миру продукт, о котором большинство людей просто не знало. Мы поговорим о французской компании Danone и о ее создателе. Как всем известно, сегодня миллионы людей во всем мире не могут представить себе ни дня без йогурта. Мало кому известно, что еще 100 лет назад о нем знали только на Востоке и Балканах. Danone стала той компанией, которая познакомила весь мир с этим продуктом и завоевала звание самого крупного из брендов, которые специализируются на выпуске молочной продукции. Но сначала о том, как все начиналось. Впервые полезные свойства йогурта были обнаружены российскими учеными. В 1908 году великий русский биолог Илья Мечников предложил знаменитую гипотезу о полезных свойствах болгарской палочки, которая входит в состав йогурта. Согласно гипотезе ученого, палочка способна значительно усиливать защитные свойства человеческого организма, а также улучшать работу пищеварительного тракта. Работа русского ученого вдохновила некоего фармацевта Исаака Карасу на основание своей компании, занимающейся продажей йогурта в Западной Европе. Исаак Карасу родился в 1874 году, жил в городе Салоники, что находится в Греции. Он с детства был приобщен к йогурту, который продавался прямо на улицах города в стеклянных банках, как сметана. Впрочем, компанию он основал вовсе не в Греции. В 1912-м началась Первая Балканская война, и ему пришлось покинуть родину. Греки уже почти подошли к Салоникам, когда Исаак принял решение, что город следует покинуть. Все дело в том, что он был племянником одного из лидеров партии младотурков. Для греков он был племянником предателя страны, и ничего хорошего ему ожидать не приходилось в случае попадания к захватчикам. Таким образом, Исаак оказался в Барселоне. Первое, что он сделал, так это сменил фамилию. Теперь он стал зваться Исаак Карасом. Это больше соответствовало его текущему месту жительства. Так было проще расположить к себе людей. Как раз в Испании он познакомился с трудами Мечникова, которые произвели на Караса огромное впечатление. Он осознал, что столь привычный для него продукт абсолютно неизвестен европейцам. Это была возможность, которую нужно было использовать. В 1919 году Исаак основал компанию Danone. Он назвал ее в честь сына Даниэля. Если быть точнее, то Danone означает «маленький Даниэль». К тому времени семья Караса уже прожила в Испании 7 лет. Они полностью освоились на новом месте. Исаак считал, что вполне способен начать свой бизнес и оказался прав. Надо отметить, что по своей профессии Исаак был доктором. В какой-то мере это и поспособствовало тому, что он решил распространять йогурт. И мало кто знает, что создатель бренда Danone пытался справиться с проблемой кишечных расстройств, которая в начале 20 века была животрепещущей в Барселоне. От расстройств страдали тысячи детей, и именно пытаясь помочь им, Карасса взялся за изучение тайны пищеварения. Итогом его исследований стало открытие, сколь важны для нормального пищеварения особые микроорганизмы – лактобактерии. Впоследствии за свои исследования Карасса получит даже Нобелевскую премию. Поэтому сначала продукция Danone распространялась исключительно через сеть аптек как лекарство. Правда, тут был еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Все дело в том, что о йогуртах в то время мало кто знал. Выводить этот продукт на продуктовый рынок было слишком сложно, а вот различные восточные лекарственные препараты пользовались огромным спросом. Йогурт был одним из них. Продукт сразу же стал пользоваться достаточно неплохим спросом. Главным поставщиком Данон была лаборатория Мечникова в Парижском институте Пастера. Именно оттуда компания получала знаменитую болгарскую палочку и некоторые другие ингредиенты. Когда руководство компании перешло к Даниэлю Карасса, он сразу же провел ряд значительных изменений в ее структуре. Пожалуй, самым заметным стало то, что сменилась дислокация компании. Теперь она располагалась в Париже, гораздо ближе к своим поставщикам. В 30-е годы 20 века йогурты уже были очень популярны, причем не только как лекарственное средство. Для европейцев они стали полезным молочным продуктом, которыми мы знаем их сегодня. И в момент созерцания своего успеха в 1939 году, в возрасте 65 лет, из жизни ушел великий гений Исаак Карасса. У руля компании по праву преемника встает его сын Даниэль. Детище семьи Карасса было первым в отрасли. Конкуренты Данон близко не могли подобраться к позициям компании. Приближалась Вторая мировая война, не самое простое время для всей Европы. Даниэль Карасса решил не испытывать судьбу. На время войны он отправился в США, где основал компанию Danone Milk Products Inc. Можно заметить, что название американской компании несколько отличалось от европейской. Это было сделано специально, чтобы в какой-то мере адаптировать его для местных потребителей. Надо отметить, что ход Карасса оказался правильным. Пока Европа испытывала кризис, он сумел наладить продажи йогурта в США, привив любовь к этому продукту со стороны американцев. В 1951 году Карасса вернулся в Европу и начал восстанавливать бизнес. Некоторое время спустя он продал свою американскую компанию, а уже через два года происходит в какой-то мере революционное событие на рынке. Появляется фруктовый йогурт Данон. Это сегодня мы привыкли наслаждаться йогуртами с клубникой, бананом или апельсином. А до 1953 года о таких продуктах даже не было и речи. Но Данон исправил эту ситуацию. Наконец, в 1967 году Данон впервые расширяет свой ассортимент. Компания сливается с одним из ведущих производителей сыра во Франции, компанией Gervais. Это был очень важный ход, который позволил Данон увеличить денежную наличность и прибыль. Кроме того, совместными усилиями компаниям стало проще завоевывать ведущие позиции на своих рынках. Некоторое время спустя произошло еще одно важное слияние для Данон, которое повлияло на всю будущую историю компании. А в начале 70-х годов корпорация Карасса активно искала сильного партнера, способного помочь предприятию в дальнейшем расширении. Так, судьба свела его с семейством Риба, владеющей компанией по производству стекол. Быстро поднявшись, стекольное предприятие считалось бесспорным лидером на рынке окон в Европе и идеально подходило на роль партнера. В 1973 году состоялась сделка между компаниями Danone и BSN, которая привела к созданию самого крупного пищевого бизнеса во Франции. На свет появилась корпорация под названием BCN Gervais Danone. Под руководством уже Антуана Риба в течение следующих 20 лет компания постепенно отказалась от стекла и сфокусировалась исключительно на продуктах питания и напитках, превращаясь в третий по величине в своем сегменте бизнес в Европе. В середине 90-х Данон работал во многих направлениях, изготавливая йогурты, вермишель, печенье, воду, кондитерские изделия, готовые к употреблению блюда, пиво и много всего другого. Но когда совет директоров в 1996 году назначил на должность главы группы сына Антуана Франка Рибу, он принялся за серьезную реструктуризацию компании, целью которой стало избавление от множества ненужных брендов. Интересно, что в конце 20 века, да и в начале 21-го, компанию была не прочь поглотить Nestlé, Но сделать этого не удалось, так как правительство Франции просто отказало данной сделке, выпустив законопроект, суть которого сводилась к тому, что Франция не разрешает продавать свои стратегически важные предприятия зарубежным корпорациям. В 2007 году начался новый этап в истории Данон. С одной стороны, было продано направление печенья, с другой произошла интеграция с голландской компанией Royal Numica, которая занимает передовые позиции в мире в сфере изготовления детского и медицинского питания. Сегодня стратегия компании выражается в трех главных для нее направлениях: свежие молочные продукты и детское питание, печенье и минеральная вода. Именно эти рынки являются основными для современной Данон. Не думаю, что для вас это стало откровением, так как у большинства людей бренд ассоциируется как раз с ними. На всех трех рынках Данон занимает одни из ведущих позиций. Сегодня компания выпускает множество известных продуктов, среди которых и такие знакомые российскому уху, как Растишка, Актимель, Даниссимо, Активия, Данетте, минеральная вода Аква и многое другое. Кроме того, стоит отметить, что Данон владеет почти 19% акций российской компании «Вимбельдан». Сегодня в Данон работает более 80 тысяч человек. Доходы и прибыль компании уже давно перешагнули миллиардные рубежи, а штаб-квартира по-прежнему находится в Париже. Данон – это единый международный пищевой бизнес, полностью посвященный здоровью и питанию, с сильным портфолио брендов, которые удовлетворяют потребности людей любого возраста. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Сегодня мы поговорим об одном важном и непременном аксессуаре современных политиков, бизнесменов и просто успешных людей. Казалось бы, узнать время в современном мире не проблема. Часы есть в компьютерах, в телефонах, в смартфонах, в каждом автомобиле. Однако для человека, который вращается в среде политиков и бизнесменов, очень важное значение имеет внешний вид и, в частности, аксессуары, которые дополняют его имидж. Одним из атрибутов современного успешного человека являются часы и, конечно же, их стоимость. Часы, которые на протяжении многих десятилетий выпускаются под брендом Rolex, являются атрибутом роскоши, успеха и богатства. Именно о компании Rolex сегодня мы и поговорим. Компания Rolex и вся ее продукция смогла получить популярность сразу после того, как торговая марка была зарегистрирована официально. Именно с тех пор красивые, стильные и дорогие часы Rolex стали украшать запястье любого человека, который стремится к успеху и может назвать себя состоявшимся. Всем известный афоризм «Время – деньги» имеет самое непосредственное отношение к компании Rolex, которая занимается производством часов. Деятельность компании отвечала принятой ее руководством философии, которая пропагандировала максимальное качество за максимальные деньги. Производители часов Rolex уверены, что по-настоящему качественная и надежная вещь не может стоить дешево. Со временем часы торговой марки Rolex получили нарицательное имя. Сегодня каждый успешный человек знает, что если его деловой партнер носит Rolex, то он богат и состоятелен. Хотя, если изучить конструкцию часов Rolex и материалы для их изготовления, можно сказать, что они практически не выделяются из ряда своих швейцарских собратьев. Нельзя назвать их слишком красивыми или лучшими из всех. Однако именно эта торговая марка является визитной карточкой успешного человека. Эти часы давно получили статус самых известных в мире. Основатель компании Rolex Ганс Вилсдорф потратил колоссальные суммы на то, чтобы разработать и реализовать грамотную рекламную кампанию, в результате которой мир узнал эти часы. Немец был расчетливым и достаточно умным человеком, и поэтому смог предугадать, что наручные часы хорошего качества смогут заменить массивные карманные часы. Важно было создать такие часы на кожаном ремешке, которые были бы практичными и точными. Женские часы действительно были маленькими, но чаще использовались в качестве прихоти или баловства. А сделать хорошие наручные мужские часы можно было только за счет сокращения качества часового механизма. Ганс Вилсдорф поставил цель и смог сломать этот стереотип. Его часы не теряли конкурентоспособности в любых условиях рынка. Даже сегодня, когда компания Rolex производит в среднем 750 тысяч часов в год, спрос превышает предложение, и потому часы всегда в цене. Интересно, что Ганс Вилсдорф, мастер немецкого происхождения, не был потомственным часовщиком. Он родился в 1881 году в Баварии. Когда Гансу было 12 лет, его обучение продолжилось в одной из лучших школ-интернатов Швейцарии. Он научился зарабатывать на жизнь самостоятельно. Окончив обучение, Вилсдорф некоторое время был стажером в крупной компании, которая специализировалась на импорте жемчуга. Встретив своего школьного друга, Ганс получил предложение работать в фирме, занимающейся экспортом швейцарских часов во всем мире. Так его впервые заинтересовало часовое мастерство, и он начал изучать его детально. Работа в компании, куда его привел друг, позволила Гансу получить некоторый опыт, который оказался незаменимым в его дальнейшей деятельности. В 1903 году Вилсдорф принимает решение отправиться в Англию и уже там открыть свою собственную фирму по продаже швейцарских часов. Для того, чтобы в его работе не было препятствий и он смог получить английское подданство, Ганс Вилсдорф женился на англичанке. Помощником в организации бизнеса стал Альфред Дэвис, сводный брат Вилсдорфа. Изначально компания так и называлась – Вилсдорф и Дэвис, и поставляла собранные часовые механизмы в специальных корпусах.
После того, как часы были собраны, партия товара направлялась к ювелирам, и они гравировали на корпусе логотип «Вилсдорф и Дэвис». Несмотря на то, что производство было достаточно успешным, Вилсдорф по-прежнему планирует наладить собственное производство. Предприниматель был абсолютно уверен, что будущее принадлежит наручным часам. В 1905 году Ганс начинает реализацию собственных планов. Он организует производство наручных часов с золотыми и серебряными ремешками. И на удивление они начинают пользоваться спросом. Через год его посещает новая идея, и Ганс Вилсдорф предлагает своим покупателям гибкий металлический браслет. Таким образом, в скором времени часы с логотипом «Вилсдорф и Дэвис» становятся самыми продаваемыми на территории Англии. В этом же году, самостоятельно открыв собственное производство, Ганс принимает решение переименовать компанию. По его мнению, оно должно было быть громким, звучным и коротким, чтобы легко помещалось на циферблате. Точное происхождение названия бренда никто не может сказать, да и сами представители Rolex не хотят открывать завесу тайны. Но 1905 год считается годом основания швейцарской часовой компании с мировой известностью. Важным этапом развития фирмы стало официальное подтверждение того, что они создают самые качественные часовые механизмы. Механизм, который получил статус и сертификат хронометра, был создан в 1910 году, хотя на первый взгляд это кажется абсолютно нереальным. Однако многодневное испытание часов в независимой лаборатории позволило получить такой сертификат, который стал предметом гордости компании. Популярность часов резко возросла в годы Первой мировой войны, когда они превратились из удобного аксессуара в необходимый атрибут военного времени. К моменту ее окончания многие представители мужского населения осознали преимущество наручных часов перед карманными. И перед Вилсдорфом встала задача, как сделать часы еще лучше. С начала основания своей фирмы он работал над тем, чтобы корпус часов был пыли и водонепроницаемым. Только благодаря этому можно было добиться непревзойденной точности хода. И в 1926 году свершилось. Была создана модель Rolex Oyster – устрица. Названная так, потому что детали корпуса настолько плотно прилегали друг к другу, как створки жемчужной ракушки. Часы стали уникальными, требовали уникальной рекламы, и вскоре представился такой случай. Мисс Мерседес Гляйце, первая женщина, переплывшая Ла-Манш, решила повторить свой рекорд, поскольку ее обвинили в нечестности. Вилсдорф предложил ей в подарок новенькие часы, если она переплывет Ла-Манш, не снимая их с руки. В течение 15 часов и 15 минут часы находились в воде непрерывно. Это была отличная реклама, известность на весь мир. Газеты печатают фото мисс с поднятой рукой, на которой сверкают часы Rolex. Часы абсолютно не пострадали от долговременного пребывания в воде, и это еще больше повысило их популярность. Компания Rolex начинает уделять внимание экстремальным видам спорта, тем самым приобретая репутацию самых надежных часов для экстрима. В 1931 году мир был потрясен очередной новинкой Вилсдорфа – самозаводящимися Perpetual, приводимыми в действие малейшим движением руки, на которую надеты часы. Не давая потребителям опомниться от игрушки, Вилсдорф в 1953 году создает новый шедевр – Rolex Submarine – подводник. Первые гражданские подводные часы. В том же 1953 году выходит на экраны фильм «Агент 007», в котором Джеймс Бонд с часами Rolex Submarine на руке преодолевает всевозможные препятствия, проходя через огонь, воду и медные трубы. Специально разработанный Rolex побывал на глубине более 10 тысяч метров в Марианской впадине вместе с французскими учеными в 1960 году, прикрепленный к батискафу «Триест», и с честью выдержал это испытание, показывая точное время на протяжении всего путешествия. Ганс Вилсдорф покинул этот мир в 1990 году, и новой главой компании в 1992 году стал Патрик Хайнингер, сын второго президента Ролекса Андре Хайнингера. Он не меняет политику компании, а продолжает создавать эксклюзивные и престижные модели.
Он не растрачивает свои силы понапрасну, изготавливая новомодные модели, которые через несколько лет устареют и будут неуместны. Он производит только классическую механику и не гоняется за расширением ассортимента. Объем производства искусственно ограничивается, чтобы Rolex не был доступен каждому. Также фирма тщательно отбирает партнеров по продаже. В 2014 году будет 109 лет с тех пор, как основана фирма, и столько же лет компания заботится о высочайшем качестве производимой продукции. Отметим, что по сложившейся традиции, Rolex является единственной фирмой, которая не делает скидок на свою продукцию, независимо от того, какое количество часов вы приобретаете и являетесь ли вы постоянным покупателем. Современные часы Rolex практически идеальны. Они небольшие, зачищенные от влаги и пыли, удобные для того, чтобы носить их на руке, подзаводятся от движения руки и показывают самое точное время. Сегодня наручные часы Rolex – это больше, чем часы. Это символ роскошной, сверкающей и полновесной жизни. Максимальное качество за максимальные деньги. Вот так, без всякой скромности, заявлена философия этого бренда. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Доброго настроения всем желает Белое радио. С вами Демидов Максим. И мы продолжаем цикл программ о великих компаниях и их гениальных создателях. Сегодня мы расскажем о компании с невероятным прошлым и широчайшим диапазоном вкуснейшей выпускаемой продукции. Мы будем говорить о компании Nestlé и ее гениальном создателе Анри Nestlé. В далеком 1866 году никому еще тогда неизвестный фармацевт из Франкфурта Анри Nestlé вел исследование по созданию заменителя материнского грудного молока для вскармливания младенцев. Со временем, опираясь на эти исследования, он создал небольшую компанию, которая потом переросла в крупнейшую корпорацию Nestlé. Но на тот момент до этого было еще далеко. Анри Nestlé изобрел продукт при помощи пшеничной муки, сахара и молока, получивший название «молочная мука от Анри Nestlé». И в 1867 году он создает компанию по изготовлению и продаже этой самой молочной муки. Но откуда же появился интерес именно к этому продукту? Об этом по порядку. Анри Nestlé – отец порошкового питания для детей и основатель компании Nestlé. Родился 10 августа 1814 года, 11-м по счету ребенком в семье стекольщика. Пока юноша учился искусству фармацевтики, он сменил не менее 4 рабочих мест. По окончании учебы 25-летний Анри Nestlé устроился работать в аптеку. В течение 4 лет, смешивая порошки и отпуская покупателям лакричные леденцы, он мечтал о собственном деле. И фортуна улыбнулась ему. В возрасте 31 года на деньги, одолженные у тетки из Франкфурта, Nestlé приобрел по сходной цене небольшое перерабатывающее производство. Фабрику, склады, прилегающие поля и луга, лесопилку и машину для изготовления растительного масла. Сначала Nestlé наладил выпуск фруктовых ликеров и уксусов. Чуть позже начал производить воду с газом и лимонад. Потом молодому предпринимателю захотелось чего-нибудь поострее. К уксусу добавилась горчица. На этом эксперименты не закончились. Пользуясь своими познаниями в химии, Nestlé занялся изготовлением газа для уличных фонарей. В начале 60-х годов Анри женился. Его избранницей стала Клементин Эммон. Однако девушка не отличалась хорошим здоровьем и не могла стать матерью. Тем не менее, Клементин охотно возилась с ребятишками, пока их мамы работали на фабрике ее мужа. Именно она и обратила внимание Анри на то, что младенцам часто не хватает материнского молока. В 60-х годах 19 века опытный фармацевт и химик Анри Nestlé начал эксперименты с коровьим молоком, пшеничной мукой и сахаром. В 1867 году появилась готовая молочная смесь для грудных детей – молочная мука Nestlé. Порошок, легко растворимый в воде. Первым потребителем новой молочной смеси был новорожденный ребенок одной из сотрудниц Nestlé. Малышу не годилось в пищу ни материнское молоко, ни коровье, ни козье. Порошок Nestlé просто спас ему жизнь и таким образом превосходно зарекомендовал себя. Именно после этого случая был выбран символ компании – «Птичье гнездышко» – графический перевод своей фамилии, которая символизировала семью и традиции. Спустя пару лет после этого случая молочная мука Nestlé стала довольно успешно продаваться по территории всей Европы. И вскоре Анри Nestlé стал первым и лучшим производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, растворимый кофе, какао и молочный шоколад, любимый детьми по всему миру. Производство шло хорошо, дело было отлажено, компания расширяла свой ассортимент и зарабатывала все больше и больше благодарных покупателей. Но в 1886 году два американца, Джордж и Чарльз Пейдж, создают англо-швейцарскую компанию по производству и продаже сгущенного молока и начинают заниматься производством заменителя грудного молока. Две компании оставались основными конкурентами на рынке изделий из молочных продуктов в течение 20 лет, пока не произошло их слияние. Но основатель компании, увы, не застал этого момента. Он продал свою компанию еще в 1875 году партнерам по бизнесу. А в 1890-м Анри Nestlé ушел из жизни. В период слияния двух компаний, которые долгое время соперничали между собой, в 1905 году образовалась одна компания под названием Nestlé и Anglo-Swiss Milk Company. К началу 20 века этой компании уже стали принадлежать некоторые крупные фабрики Германии, США, Испании и Британии.
а через 2 года после образования она увеличила объем производства почти в 2 раза путем завоевания австралийского рынка. С началом Первой мировой войны в компании начался прибыльный период, но, тем не менее, большая часть производственных мощностей располагалась в Европе, и проходившие там военные действия нанесли серьезный удар по деятельности компании. Между тем, правительство заказывало большое количество сгущенного и сухого молока, спрос на него постоянно возрастал. Для того, чтобы успевать выполнять правительственные заказы, компания Nestlé приобрела еще несколько фабрик в США. К моменту окончания Первой мировой войны на счету компании имелось более 40 фабрик в различных странах. Но послевоенный кризис не прошел мимо Nestlé. У правительства отпала необходимость сделать такие крупные заказы. 1921 год был первым за весь период существования компании, в котором она понесла убытки. Наступивший после Первой мировой войны рост цен на сырье привели компанию к большим финансовым потерям. Руководителям Nestlé необходимо было предпринимать решительные меры, чтобы не допустить банкротства компании. Для реорганизации они решили пригласить банковского эксперта из Швейцарии по имени Луис Даплес. Ему удалось добиться сокращения задолженности компании, производство и продажа продукции были приведены на должный уровень, а наладив стабильную работу компании, он смог взять ситуацию под контроль. Руководителями Nestlé в 20-е годы было принято решение расширять ассортимент выпускаемой продукции. Компания начала производство всевозможных шоколадных изделий. Такое решение оказалось довольно успешным. Продукция пользовалась спросом. Через некоторое время шоколад стал вторым по значимости выпускаемым продуктом компании. Также ассортимент Nestlé пополнился растворимым напитком Мило, порошковой пастой для детей, молоком с солодом. А в 1938 году в свет вышел новый продукт под названием Nescafé. Он представлял собой растворимый кофейный порошок, который произвел настоящий фурор среди любителей кофе по всему миру. Во время Второй мировой войны Nestlé снова понесла большие убытки. Доходы компании резко сократились. Швейцария старалась сохранять нейтралитет, тем самым все больше отдаляясь от всей Европы. Но за все время Второй мировой войны компания Nestlé смогла не просто удержаться на плаву, но и хорошо обогатиться. Объем продаж резко возрос. В 1938 году суммарная прибыль компании составляла 100 миллионов, а уже спустя 7 лет она повысилась до 225 миллионов долларов. К концу войны руководители компании осознали, что их концерн Nestlé является лидером среди всех мировых производителей растворимого кофе и лидером в нескольких других сферах. Наиболее насыщенным экономическим периодом компании за всю историю стал именно послевоенный период. В это время Nestlé активно расширяла перечень производимых товаров. Nestlé объявила о слиянии с компанией-производителем приправ и супов «Магги». Затем была покупка производителей различных консервов, замороженных продуктов, фруктовых соков. Между тем, популярность растворимого кофе Nescafé нисколько не падала. Напротив, она росла с каждым днем. В 1966 году компанией Nestlé была изобретена технология низкотемпературной сушки, благодаря которой в свет вышла марка нового вида растворимого кофе. Спустя всего 6 лет доходы от продаж Nestlé повысились аж в 4 раза. Тогда же компания сделала заявление о том, что выходит за рамки привычной пищевой промышленности и приобретает большую часть акций крупнейшего в мире производителя косметики – компании L'Oréal. Позиции Nestlé на мировом рынке стали изменяться. Экономический рост хорошо развитых стран стал замедляться, цены на нефть начали расти, швейцарские франки падали в цене, тем самым постепенно ухудшая экономическое положение Nestlé. В связи с этим в 70-е цены на кофе увеличились в 4 раза, а стоимость какао-бобов подскочила в 3 раза. Но в компании по-прежнему рассматривали различные источники дохода. В 1985 году Nestlé приобрела торговую марку «Фрискис». В это время Nestlé уже продавала большое количество кормов для домашних животных и довольно прочно стояла на этом рынке. Также в компанию вошли заводы по производству минеральной воды.
На сегодня Nestlé вошла в новое тысячелетие как мировой лидер по изготовлению и продаже в пищевой промышленности с ежегодным доходом более 70 миллиардов швейцарских франков. Сегодня почти не осталось таких видов продуктов, где нельзя было бы встретить марку Nestlé. Она присутствует почти везде. Это и шоколад, и различные кулинарные изделия, и детское питание. Продукция Nestlé пользуется более 60 стран по всему миру. В настоящий момент Nestlé – это более 140 лет опыта в разработке и производстве детского питания. Это собственные научно-исследовательские центры, это целая культура. Мы уверены, что сам основатель компании Анри Nestlé вряд ли мог предположить, каких масштабов достигнет его небольшое дело. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. Всего вам хорошего. Это Белое радио и до встречи в эфире. В следующий раз мы поведаем о других великих компаниях и великих людях.

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Рассказ о величайших брендах мы продолжим историей компании Goodyear. Чарльз Goodyear не вошел в число самых удачливых людей на Земле, но он был в достаточной мере философом, чтобы относиться к этому спокойно. Жизнь нельзя оценивать исключительно в денежных знаках, и он был не склонен жаловаться на то, что плоды его трудов пожинают другие. Чарльз Goodyear разработал процесс вулканизации. При этом резина превращалась из клейкого и почти негодного вещества в материал, который можно было использовать для огромного количества различных целей. Сам же Goodyear применял резину повсюду, даже в несколько неожиданных областях. Например, среди его опытных образцов были резиновые шляпы, галстуки, банкноты и книги. Goodyear верил в свое изобретение, но не торопился с регистрацией патента, а бизнес вел достаточно безалаберно. Вряд ли все эти блестящие изобретения принесли ему хоть какой-то доход, поэтому Goodyear и его семья жили при старом прогоревшем резиновом заводе. Goodyear потратил много времени и средств, отбиваясь от пиратов, крадущих его идеи. И одно дело он даже выиграл. В 1852 году Верховный суд США постановил взять его под покровительство и решать законной силой дальнейшие нарушения его патентов. Однако, к сожалению, нарушения патентов продолжались, и к моменту смерти Goodyear оказался в долгах на сумму в $200,000. Поэтому неудивительно, что Goodyear Tire and Rubber Company, самое крупное предприятие в мире, занимающееся производством резиновой продукции, помимо названия, не имеет больше никакого отношения к Goodyear. Компания Goodyear была создана в 1898 году Фрэнком Сайберлингом. Его первый завод занимался изготовлением прокладок для подков, шин для велосипедов и экипажей, сидений для туалетов, пожарных шлангов и даже резиновых фишек для покера. Почти сразу компания Goodyear начала получать значительную прибыль. Ее первые ежемесячные продажи составили $8,246. Кстати, компания Coca-Cola за первый год получила только $50. С первых же лет своего существования Goodyear приняла участие в автомобильных гонках. В 1901 году компания предложила свои шины Генри Форду, а два года спустя были запатентованы бескамерные автомобильные шины. К 1926 году Goodyear продала товаров на $230,000 и стала крупнейшей компанией по производству шин и резиновых изделий. Она также приобрела патент на дирижабли и построила первый американский дирижабль. Преобразование Goodyear в бренд мирового значения проходило по многим параметрам относительно гладко и безболезненно. Так продолжалось до 80-х годов 20 века, когда компания столкнулась с серьезными проблемами. В течение всех 80-х она была вынуждена отбиваться от предложений о ее покупке. Компанию преследовали неудачи, выпуск шин сократился с 19 миллионов единиц в 86 году до 16 миллионов в 89-м. Доля рынка шин компании Goodyear упала с 13 до 10% за те же годы, и в 1990-м компания получила менее 35 миллионов чистой прибыли с дохода в $11 миллиардов. Проблемы Goodyear были одними из симптомов сокращения американского господства в мировой шинной индустрии. Это сокращение стало очевидным, когда японская компания Bridgestone купила американскую компанию по изготовлению шин Firestone. В 90-х бренды Goodyear пришлось выдержать бесчисленные проверки на прочность. Самой заметной среди них стал кризис перепроизводства в шинной промышленности. Одно снижение цен следовало за другим. В 1998 году, когда продажи Goodyear снова упали, было объявлено об увольнении 3000 служащих из-за сокращения рабочих мест. В 2001 было уволено еще 10 тысяч человек, в начале 2000-х из компании ушли более 3500 сотрудников, и одним из ответных шагов Goodyear стало объявление в 1999 году о союзе с японским конкурентом Sumita Rubber, который продвигает бренд Dunlop. Союз имел целью сократить издержки. Кроме того, он объединял возможности Sumitomo в Японии с силой Goodyear в Америке и Европе.
Новая комбинация принесла компании четверть мирового шинного рынка, сделав ее одним из лидеров. Сегодня Goodyear – крупнейшая в мире шинная компания с присутствием на 6 континентах и годовым объемом продаж свыше 15 миллиардов долларов. На заводах компании производятся шины для легковых, полноприводных, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и карьерной техники и даже шасси для самолетов. А один из рекламных слоганов компании звучит следующим образом. «Хотя мир и пребывает в непрерывном развитии, есть вещи, которые остаются неизменными. Универсальное стремление защитить тех, кто вам дорог. Поэтому в Goodyear ищут все новые и новые способы сделать наше передвижение по дорогам более безопасным». На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Друзья, это Белое радио, с вами Максим Демидов. И сегодня мы поговорим об очередном мировом бренде, который оставил значительный след в мировой истории. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Ведь канцелярии под этим брендом подписываются самые важные соглашения и договоры. Он является неотъемлемым атрибутом самых серьезных политических и коммерческих встреч. Да, продукция Parker известна практически каждому, и, соответственно, бренд Parker чуть ли не самый узнаваемый бренд наряду с Coca-Cola и Microsoft. Parker олицетворяет собой стиль, качество, элегантность и определенный статус, а ручка Parker всегда является отличным бизнес-подарком. Казалось бы, что такого эксклюзивного и оригинального может быть в простых ручках? Как и любая другая марка, Parker имеет свою увлекательную историю, уникальную в своем роде. Она берет свое начало в далеком 1636 году, когда семейство Паркеров покинуло Англию и отправилось в Новый Свет за лучшей жизнью. И более чем 200 лет спустя родители Джорджа Паркера, будущего создателя и владельца целой корпорации, в лучших традициях первопроходцев в фургоне отправились из Новой Англии на Средний Запад. Джордж Сефорд Паркер родился 1 ноября 1863 и уже в 17 лет работал в телеграфной школе. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил $55 на трудоустройстве и через год оказался в штате компании. В 1887 году, когда Джордж Сефорд Паркер был уже преподавателем телеграфного дела, он начал подрабатывать торговым агентом в фирме, производящей ручки. Клиентами Паркера были в основном его ученики и сотрудники фирмы, и так как технологии в те времена были не на столь высоком уровне, как сейчас, у ручек часто вытекали чернила из корпуса и пера, и клиентам приходилось возвращать их обратно. Ему же, в свою очередь, приходилось эти ручки разбирать и чинить. Это продолжалось около года, и в конце концов Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности, вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов и философией «сделай что-то лучше, и люди это купят», философией, от которой не отступал всю свою жизнь, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сефорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. 8 марта 1892 года была зарегистрирована Parker Pen Company, которая занималась продажей и усовершенствованием ручек. А в 1904 компания разработала и запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Еще через два года, в 1906, на рынок была выпущена ручка Emblem с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий для корпоративных рынков. И вскоре новый бренд стал широко известен по всей Европе. Когда началась Первая мировая война, предполагалось, что, безусловно, она окажет негативное влияние на компанию. Однако военные события не отразились на Parker Company. Именно в этот период была выпущена ручка Trench. В своей области эта ручка была совершенно уникальной. В ней был отсек для хранения черных гранул, которые при добавлении в воду превращались в чернила, давая солдату возможность заправлять ручку, оставаясь в окопах. Именно тогда к гениальному изобретателю присоединился его уже подросший сын Рассел. Вместе они сформировали целую отрасль. Спустя 12 лет ежегодный оборот Parker Pen Company впервые превысил $1 миллион. В 1916-м лучший нью-йоркский художник Джозеф Платт получил заказ на разработку узнаваемого торгового знака ручек Паркер, эффектного зажима стрелки. В то время появляется запоминающийся логотип «Стрела», символизирующая мощь, динамику, чистоту и надежность. Постепенно логотип Паркер стал признаком превосходства пишущих средств во всем мире. В 1921 году Parker Pen Company выпустила на рынок свое крупнейшее и наиболее яркое достижение – Parker Duffold, или, как его позднее прозвали, Big Red. Эта эффектная ручка с ее ярко-оранжевым прочным корпусом символизировала все, что означали ревущие 20-е. Она была большой, дерзкой и весьма щегольской.
Это была не только самая привлекательная на рынке ручка, но с ее ценой в $7 она была и очень дорогой, намного дороже средней ручки, предлагавшейся на рынке в то время. Но это не испугало покупателей, и в результате ручка Parker Duffold оказалась одной из наиболее ходовых ручек 20-х годов, а понятие Big Red стало почти синонимом перьевых ручек того поколения. Parker Pen Company была настолько уверена в своей продукции, что давала на данные ручки 25-летнюю гарантию. В 1926-м, пытаясь отойти от своей традиционной опоры на вулканизированную резину, которая была несколько хрупкой, Parker внедрил сверхпрочный пластик, который компания назвала «Permanite». Рекламная кампания, сопровождавшая выпуск вечных ручек, предусматривала эффектные трюки, рассчитанные на то, чтобы поразить публику. Для доказательства прочности ручек их бросали с края Великого каньона, из самолета, летевшего на высоте 1 километр. Перейдя на этот новый высокопрочный материал, Parker начала давать на свои изделия вечную гарантию. Были выпущены ручки Pearl and Black. После 5 лет разработок и исследований различных формул были выпущены чернила Quink. В 1933

обстоятельств сын гениального предпринимателя и изобретателя Рассел заболел и вскоре умер в том же 33-м году. Современники Паркера писали: «Ничто за всю жизнь Джорджа Паркера не потрясло его столь глубоко, как смерть сына. Он сильно изменился и стал печальным человеком. В этом же году он вышел в отставку, будучи уже в возрасте 70 лет». Спустя 4 года со смерти наследника Джордж Паркер скончался в одной из больниц Чикаго. 1945 год, 7 мая. Германия объявила об окончательной капитуляции во Второй мировой войне. Документ был подписан двумя ручками Паркер-51, принадлежавшими генералу Дуайту Эйзенхауэру. В августе того же года на корабле «Миссури», стоявшем в Токийском заливе, Дуглас Маккаурт использует свой 20-летний Паркер Дуфолд для подписания документов о прекращении войны в Тихом океане. Ручками Паркер были подписаны Парижское соглашение по Вьетнаму, ознаменовавшее конец Вьетнамской войны, и сегодня ими подписывают важнейшие межгосударственные соглашения и документы, влияющие на судьбы миллионов людей. 1988 год. Parker Pen Company отпраздновала свою сотую годовщину, и перьевые ручки Parker Duffold были выбраны для экономического саммита «семерки» промышленно развитых стран в Торонто. Ручки Паркер держали и держат в руках все сильные мира сего. В мае 1993-го Parker Company объединилась с Gillette Company, чтобы стать еще более мощной силой в отрасли по производству ручек. На сегодня руководством компании занимаются верные помощники и преемники Джорджа Паркера. С тех пор были созданы десятки видов гелевых паст роликовых ручек. Дизайн претерпевал сотни изменений, были выпущены серии принадлежностей для письма. Огромное разнообразие коллекций пишущих инструментов Паркер удовлетворяет самые изысканные вкусы, обеспечивая при этом безукоризненность исполнения самых разных задач в процессе письма и соответствие различным стилям письма. Гармоничное сочетание роскоши и умеренности элегантного стиля – неизменное качество дизайна ручек Паркер. В настоящее время ручки Паркер производятся на 4 различных фабриках – в Англии, Франции, Индии и Китае. Кроме того, существуют отдельные специализированные производства чернил и стержней. Паркер выпускает 4 вида пишущих принадлежностей – перьевые ручки, шариковые ручки, роллеры и карандаши. Для повседневного использования потребители в основном предпочитают шариковые ручки, однако другие виды также популярны, поэтому предпочтение шариковых ручек скорее вопрос привычки, чем осознанный выбор. Традиция превосходства, созданная на заре эпохи ручек Паркер, придерживается и по сей день, когда технологии развиваются и появляются все более инновационные модели. Паркер создавал не ручки, в прямом понимании этого слова. Он создавал статус и весомость человека. Эти ручки с момента своего появления были призваны завоевать популярность и призвание во всем мире. Сама же компания сэра Паркера стала примером построения успешного бизнеса. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а для кого-то, возможно, послужит примером. С вами был Максим Демидов. Отличного вам настроения и до встречи в эфире.

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, вы слушаете Белое радио и в эфире программа, в которой мы рассказываем о великих компаниях и их создателях. Сегодня мы посвятим этот выпуск всемирно известному бренду, который для одних является воплощением мотоциклов, гидроциклов, скутеров и снегоходов, а другие прежде всего представляют себе пианино, гитары, современные барабанные установки, синтезаторы или же радиоэлектронную аппаратуру. Итак, мы будем говорить о японском концерне Yamaha и его создании. На сегодняшний день это действительно один из самых ведущих производителей мотоциклов, квадроциклов и музыкальных инструментов. А история японской торговой марки Yamaha началась более 100 лет назад именно с производства музыкальных инструментов,

далеком 1887 году один 36-летний предприниматель Торакусу Ямаха сконструировал свой первый тростниковый орган. Будучи третьим сыном в семье астронома, Торакусу с детства любил наблюдать за работой отца. Совершенствуя умение работать руками, учился часовому мастерству в Нагасаки, занимался ремонтом медицинского оборудования. Успешно выполненный случайный заказ на ремонт язычкового органа стал первым шагом к созданию бренда Ямаха. Однако Торакусу Ямаха остался недоволен плохой настройкой органа. Он начал изучать теорию музыки, настройку и после 4 месяцев упорного труда смог успешно завершить ремонт. Тогда он решил основать промышленное производство музыкальных инструментов из высококачественной древесины, которой в те времена было в достатке. Итак, в 1892 году им был выполнен первый крупный заказ на экспорт 78 органов в Юго-Восточную Азию. А спустя 5 лет появилась компания Nippon Gaki, что буквально означает «японские музыкальные инструменты». Торакусу Ямаха стал ее первым президентом. Это была первая компания в Японии, производящая западные музыкальные инструменты. Логотипом компании первоначально была птица Феникс, держащая в клюве камертон. И уже значительно позже Феникс перестал изображаться на логотипе, а камертонов стало уже 3. С тех пор 3 камертона – непременный атрибут логотипа компании, отражающий, согласно корпоративной легенде, 3 основы бизнеса Ямаха – технологии, производство и продажи. Кстати, корпорация Ямаха стала называться Ямахой только спустя лет после основания. В 1987 году компанию переименовали в честь создателя. Итак, как шло развитие компании? В конце 19 века, в связи с тем, что Япония была заинтересована в развитии связей с Западом, Торакусу Ямахе была оплачена поездка в США для изучения производства пианино в Америке. И уже в 1900 году компания выпустила первое пианино в Японии. Через 2 года рояль, а уже через 4 года пианино и орган Ямаха стали обладателями гран-при на международной выставке в Сент-Луисе. С тех пор пианино и рояли Ямаха предпочитают ведущие музыканты мира. Они звучат на самых престижных международных конкурсах и фестивалях. В 1914-м из-за сокращения продаж немецких гармоник Ямаха создает свою губную гармонику и начинает ее экспортировать. На верном пути к успеху в возрасте 65 лет уходит из жизни Торакусу Ямаха, создатель уже тогда всемирно известной компании. У руля корпорации встают его преданные инженеры, руководствуясь оставленными планами и идеями гения. В 1920 году компания производила 10 тысяч органов и более 1000 пианино в год, а в фирме работало около 1000 человек. В 1922 году пожар уничтожил 2 завода компании. В следующем году от землетрясения пострадал токийский офис компании, и она была близка к банкротству. Но в 1927-м руководство компании было доверено талантливому менеджеру Каичи Каваками. Он реорганизовал компанию, уменьшил цену на продукцию и в течение 18 месяцев выплатил половину долгов компании. Так коммерческие дела компании вновь пришли в норму. С 1942 года Ямаха начинает производство классических гитар. Во время Второй мировой войны производство музыкальных инструментов было временно приостановлено. Однако после войны, благодаря финансовой помощи из США, производство гармоник и ксилофонов было восстановлено за 2 месяца. Полгода потребовалось для восстановления производства органов, аккордеонов, труб и гитар. С 1947-го возобновлен экспорт гармоник. Компания стала производить металлические рамы для пианино, и в течение 3 лет производство было полностью восстановлено. Однако в послевоенное время владельцам стало ясно, что в Японии покупателей на музыкальные инструменты найдется не так уж много. И в 1955-м компания разделилась на 2 самостоятельные структуры. Одна продолжила заниматься музыкальными инструментами, а другая, получившая в честь основателя фирмы название Yamaha Motor, занялась производством мотоциклов. Тогда это было очень перспективное направление. Произошло и изменение логотипов. 3 камертона остались на месте у обоих концернов. Однако у 2 направлений были разные цвета и разная симметрия логотипов.